0: Звездна нощ с Радио Вега Плюс. Звездна нощ с Радио Вега Плюс.
1: Escucha el ritmo.